0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Петра.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 7 утра, за окном сейчас плюс 15, днем плюс 17-19 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Миноборнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях, в частности, на IT-направлении. Об этом заявил

0: выходных. Теплые и холодные антициклоны объединили, дающих льготы при поступлении сократят с 83 до 60. Самарский девелопер Владимир Кошелев получил удостоверение сенатора и приступил к работе. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных включительно. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В автотеке появились зарубежные отчеты по истории автомобилей из Китая. Проверить можно как машину до импорта, так и уже ввезенную в Россию. Достаточно ввести VIN-номер. Крылья Советов уступили Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. Клуб из Калининграда 6 очками занимает 2-е место в группе С. Самарцы – 3-е. На 1-м месте «Зенит», у него 11 баллов. На последнем, 4-м месте – махачкалинская «Динамо» с 1 очком.
1: На радио «Омега» о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Музыка, которую мы любим на Радио Омега. В Тольятти 7 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. На календаре четверг, 15 октября. Какой объект мог бы быть на Мамаевом кургане в Волгограде вместо скульптуры «Родина-мать»? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Лемарк». Коммунальная 36 и «Мира 62». Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 28 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
8: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
7: Правильно это сажать с елы-палы.
9: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
8: С этим не поспоришь.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 7 часов 49 минут. Через 20 минут примерно начнем с вами разгадывать невероятный вопрос на радио Омега. Желаю удачи вам. Может быть, вы сможете найти правильный ответ и получить отличный приз для слушателей старше 12. А сейчас на 106.9 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины матери» планировалась 36 метров, но власти настояли, скульптура должна быть выше статуи Свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 8 часов 2 минуты, плюс 15 за окном, днем плюс 17-19 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали в 00:35. В аэропорту Курумыч ограничений не было. ЛДПР выступила против предложения МВД освободить мигрантов, которые являются сотрудниками компаний-резидентов территории опережающего развития, от проверки знания русского языка, истории и законов. Леонид Слуцкий заявил, что работодатель должен отвечать за обучение иностранцев и безопасность на производстве. Лидер партии напомнил, что ЛДПР уже добилась устранения коммерческих посредников из системы экзаменов. Например, выдачу сертификатов на знание русского языка передали государственным учреждениям. Температура в Самарской области побила рекорды. Во вторник в Кине-Черкассах и Оглосе воздух прогрелся до плюс 23 градусов. В Серноводске и Клявлино перекрыты рекорды 91-летней давности. На сегодня-завтра придется пик потепления, воздух прогреется до плюс 25. На осенние каникулы, которые продлятся с 24 октября по 8 ноября, каждая третья семейная поездка с детьми планируется за границу. Бронирование за рубежом стало на 5% больше год к году. Лидеры спроса – страны СНГ, Китай, а также пляжные курорты Таиланда и Турции. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Отмечается, что сильнее всего вырос интерес к Узбекистану и Китаю. ПСЖ на выезде победил Манчестер Сити в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4-2. Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов. После матча ПСЖ возглавил таблицу Лиги чемпионов с 6 очками и разницей плюс 7. Манчестер Сити на 17-м месте с 3 очками. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Сегодня в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 15.
2: Реклама. Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 8 часов 12 минут. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего утра вам желаю. На календаре четверг, 15 октября. За окном сейчас плюс 15. Начинается невероятный вопрос на радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть 2 билета на концерт инструментальной музыки с участием Ярослава Сапожинского, 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Повторю, когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Как вы думаете? 510-225, номер для ваших версий. Звоните, удачи. 510-225. Невероятный вопрос на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья

0: Ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 8.19 в Тольятти на радио Омега. Разгадываемый невероятный вопрос. Когда жена или муж уезжают куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? 510-225, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, что скажете вы нам?
1: Здравствуйте. Мне кажется, человек больше просыпает на работу или по делам каким-то.
0: Отличная версия, но речь о другом у нас. Пока что холодно. Поищем еще. Спасибо за попытку.
1: Спасибо.
0: Повторю невероятный вопрос. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? 510-225. Звоните, если есть вариант у вас подходящий. Удачи. Сейчас на 106.9 FM. Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
2: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской 16.
6: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
8: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Половина девятого в Тольятти, радио Омега, там, где музыка прежде всего и где разгадываемый невероятный вопрос. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Был у нас неплохой вариант по поводу того, что просыпают, дольше спят, увлекаются, а присмотреть некому, чтобы разбудить. Версия хорошая, но очень далека она от правильного ответа. Мы продолжаем искать его. 510-225, номер для ваших вариантов. Звоните, удачи. Доброе утро. Какой ответ у вас?
1: Доброе утро. Не убираются дома или не моют посуду?
0: Ну вот второй вариант, мне кажется, несколько ближе к правильному ответу. С уборкой это не связано, но вот когда лень мыть посуду, наверное, люди чаще делают то, о чем мы говорим. Это небольшой намек.
1: Не готовят. Вот.
0: А это еще горячее. Ну давайте подумаем.
1: Заказывают доставку. Какую-нибудь.
0: Заказывают доставку еды. А вот это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос.
1: Ура!
0: Молодец, очень хорошо сориентировались. Да, когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще, балует себя доставкой еды. Дает эту возможность и отдохнуть, и от уборки в том числе, и как-то себя порадовать. Как зовут вас?
1: Анна.
0: Анна, с победой, блестящая умница, получаете вы два билета на концерт инструментальной музыки с участием Ярослава Спашицкого, 16+.
1: Спасибо огромное, я очень рада. Я, Анна с улицы Громовой, разгадала ответ на невероятный вопрос.
0: Завтра новый невероятный вопрос на радио Омега, также после 8, примерно 8-10. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Прямо сейчас на 106.9 FM, коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие 3 года ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на нацпроекты развития инфраструктуры и муниципалитетов. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, культура и спорт. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали спустя час. В аэропорту Курумыч ограничений на прилет и вылет не вводилось. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных. Пик потепления придется на ближайшие 2 дня, сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах обыграл Манчестер Сити. Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Манчестере завершился со счетом 4-2. За Ман-Сити дублем во втором тайме отметился Эрлинг Холланд.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы, 14. В Тольятти в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 15.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти 8 часов 42 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра. На календаре четверг, 15 октября. В этот день родился один из самых значительных философов 20 века, Фридрих Ницше. Какую, можно сказать, нехорошую службу сослужила ему его родная сестра Катя Григорьева. Расскажет минут через 5 на 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
3: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Тольятти, 8.47, мы на 106.9 FM, радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 9 часов 2 минуты, за окном плюс 15 градусов, днем плюс 17-19 и без осадков. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.

0: единогласно избрали Кошелева в качестве своего представителя. Могут попадаться дизайны с другими городами.
1: На радио «Омега» о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Без 20:10 в Тольятти. Радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра. На календаре четверг, 15 октября. Об истории одной из самых известных скульптур в нашей стране, родине матери, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти, автолидер. Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж автолидер ГАК или по телефону 772-38.
4: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
5: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
7: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Радио Омега, там, где музыка прежде всего. В Тольятти 9.47. Катя Григорьева присоединяется к нам прямо сейчас на 106.9 FM.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины матери» планировалась 36 метров, но власти настояли. Скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10 часов 2 минуты, за окном плюс 15, днем плюс 17, 19 и без осадков. Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области драйверами роста в ближайшие

0: За последние 5 лет расходы компании на эти цели выросли в 1,5 раза, сообщил ТАСС глава Роструда Михаил Иванков. До этого в Госдуме сообщили, что многие отрасли страны испытывают серьезную нехватку сотрудников. Особенно остро проблема стоит в строительстве, где открыто почти 313 тысяч вакансий при средней зарплате около 77 тысяч рублей. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе распространяется теплая воздушная масса. На ближайшие 2 дня придется пик потепления, сегодня-завтра до плюс 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск, Мурманск. Кофейные стаканчики разрисовал самарский иллюстратор Сева Выводцев. В своих работах художник обращается к узнаваемым деталям городской среды. Стаканы распределяются по всей стране. В самарских ресторанах сети могут попасться дизайны с другими городами. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в 3-м круге турнира в китайском Ухане победила представительницу Чехии, 7-ю ракетку мира Каролину Мухову. Матч завершился со счетом 7-5, 6-3 в пользу 13-й ракетки мира. Следующей соперницей 22-летней Шнайдер на турнире в Ухане станет Елена Остапенко из Латвии. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Омега 106.9 FM. Тольятти 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на Радио Омега мы послушаем с вами автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояма, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
0: Сегодня на радио «Омега» день с хитами Вячеслава Бутусова, который празднует свой 65-летний юбилей. И следующая песня, которую я предлагаю вам послушать, была записана уже после распада легендарной группы «Наутилус Помпилиус». Текст для нее написал один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий по прозвищу Джордж, известный своей абсурдистской поэзией. Ну а прославился хит, когда вошел в саундтрек к фильму «Брат 2». «Гибралтар», «Лабрадор» на радио «Омега».

0: Snap.
1: На радио Омега всегда хорошая музыка. В Тольятти 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. Четверга на календаре 15 октября. На улице плюс 15, до плюс 17, 19 днем и без осадков. На 106.9 FM. Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
5: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57 62 37 57.

0: aquaulet.ru. Приезжай. 0+.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 10 часов 33 минуты, за окном плюс 15. О погоде на сегодня подробнее мы поговорим через минуту примерно. Сначала коротко о свежих новостях на 106.9 FM. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В России увеличат бюджетные места в ведущих вузах по востребованным специальностям, включая IT, сообщили в Миноборнауке. Число вузовских олимпиад, дающих льготы при поступлении, сократят с 83 до 60. Самарский девелопер Владимир Кошелев получил удостоверение сенатора и приступил к работе. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных включительно. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В автотеке появились зарубежные отчеты по истории автомобилей из Китая. Проверить можно как машину до импорта, так и уже ввезенную в Россию. Достаточно ввести VIN-номер. Крылья Советов уступили Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. Клуб из Калининграда с 6 очками занимает второе место в группе С. Самарцы – третье. На первом месте «Зенит», у него 11 баллов. На последнем, четвертом месте – махачкалинская «Динамо» с одним очком.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 15.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Омега. В Тольятти 10 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Хорошего утра желаю вам на календаре четверг, 15 октября. Именно в этот день родился один из величайших философов 20 века Фридрих Ницше. Как его репутацию подпортила младшая сестра Катя Григорьева, расскажет в ближайшие 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега», в Тольятти 10 часов 46 минут. Сейчас мы послушаем Катю Григорьеву на 106.9 FM.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Солнце.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 11 часов 2 минуты, за окном плюс 16, днем плюс 17-19 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. В прошлом году у девятиклассников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. На втором и третьем места – география и информатика. Самарские одиннадцатиклассники также чаще выбирали обществознание, а заметно выросла популярность профильной математики и химии. Миноборнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Цель – исключить виртуальный конкурс, когда поступающие занимают места сразу в нескольких вузах. Помимо предоплаты в проекте есть и другие пункты. Абитуриентам хотят разрешить оплачивать обучение мат-капиталом или брать для этого образовательный кредит. Если документ примут, новые правила планируют ввести с 1 марта следующего года. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие

0: этом около 60% происшествий связаны с личными электросамокатами, гироскутерами и моноколесами, которые принадлежат гражданам. Крылья Совета поступили в Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. Балтика с 6 очками занимает второе место в группе С. Крылья Советов с таким же количеством баллов располагаются на третьей строчке. Лидирует «Зенит», у него 11 баллов. В пятом туре 29 октября самарцы сыграют против махачкалинского «Динамо», Балтика с «Зенитом». В плей-офф выйдут три лучшие команды из группы. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. Сегодня в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Дайдо на радио Омега, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю удачного продолжения дня вам. На календаре четверг, 15 октября. На очереди у нас три песни подряд. Белинда Карлайл с роскошнейшим хитом «Ла Луна». Меньше чем через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507.

0: адвокатский кабинет 1038.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

Белинда Карлайл на радио Омега. Всегда хорошая музыка. У нас сегодня день с хитами Вячеслава Бутусова, празднующего свой юбилей. 65 ему исполнилось. Послушаем мы сейчас песню, которую выпустил он уже в рамках новой группы «Юпитер», основанной в 2001 году с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном. В 2004 году у «Юпитера» вышел хит «Девушка по городу», который смог пробиться даже на популярные радиостанции. Образ босоногой героини песни – это эскиз воспоминания Бутусова о его первом приезде в Питер. Ну а маршрут девушки – тот самый, которым музыкант на протяжении 15 лет ходил на репетиции. «Девушка по городу» на радио «Омега» 106,9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 28 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Радио Омега, там, где музыка прежде всего. В Тольятти 11:33. Продолжение часа на 106.9 FM. На протяжении 10 минут только музыка. Вано Тек на подходе, Someone. А сейчас на Радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Проект областного бюджета до 2029 года вносят в Губернскую думу сегодня. Первое чтение 10 ноября. Ключевые расходы на соцподдержку, здравоохранение и образование. Бюджет сбалансирован. Теплая погода в Самарской области сохранится до выходных. Пик потепления сегодня-завтра. Температура может достичь 24 градусов. В выходные будет сухо, днем ожидается плюс 16-22. Во вкусные точки появились стаканы с видами Самары и других городов. Иллюстрации создал самарский художник Сева Выводцев. Стаканы распределяют по всей стране, поэтому в самарских ресторанах могут попасться дизайны с видами других городов. Диана Шнайдер из Жигулевска победила 7-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову в 3-м круге теннисного турнира в китайском Ухане. Счет 7-5-6-3. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет Елена Остапенко из Латвии.
0: На Радио Омега о погоде. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Кайли Миноук на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем в этом отрезке Dead Heads, Wonderful Life, Princess of Egypt от E-Type и Фила Коллинза.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Наш сайт altynsiz.ru.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
4: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-2525.
4: Акция действует от 30 октября 26 года. Число квартир
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

Deadheads в золотой коллекции радио Омега. Впереди на 106.9 FM свежий выпуск новостей и прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся снова в пятницу утром в 7.00. Желаю вам удачнейшего продолжения четверга. Счастливо оставаться на 106.9 FM. Скоро присоединится к вам Алена Богданова. А сейчас на радио Омега музыка понятная без слов.

0: 12 часов 2 минуты в Тольятти. Это радио Омега, Мосту 6,9 FM. На улице плюс 17 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский девелопер Владимир Кошелев приступил к работе в Совете Федерации. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Неделю назад депутаты 8-го созыва губернской думы единогласно одобрили Кошелева в качестве своего представителя в Совете Федерации. Ранее он прошел на выборах в региональный парламент по территориальному списку «Единой России». До этого, с сентября 21-го, Кошелев был сенатором Госдумы от ЛДПР. Он занимал пост первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ. В этом году политик вышел из ЛДПР. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе начала распространяться теплая воздушная масса. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра столбики термометров могут достигать 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. ЛДПР выступила против предложения МВД освободить мигрантов, которые являются сотрудниками компаний-резидентов территории опережающего развития, от проверки знания русского языка, истории и законов. Леонид Слуцкий заявил, что работодатель должен отвечать за обучение иностранцев и безопасность на производстве. Лидер партии напомнил, что ЛДПР уже добилась устранения коммерческих посредников из системы экзаменов. Например, выдачу сертификатов на знание русского языка передали государственным учреждениям. 64% жителей мегаполисов считают свои города шумными. Главные источники шума – автомобили, уличные разговоры и ремонт у соседей, выяснил в ходе опроса оператор МТС. Сильнее всего шум мешает телефонным разговорам. В «Автотеке», сервисе онлайн-проверки истории автомобилей от Авито, появились зарубежные отчеты с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Для этого достаточно ввести ВИН на специальном лендинге. Пока пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Поднебесной, так и уже ввезенные в Россию.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам для объезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года, сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Разрешение не потребуется детям младше 16 и пожилым людям старше 65. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей. Легендарному рокеру 65. Как пишет «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился поэт Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 1982 году был записан первый альбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как «Наутилус Помпилиус». Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы платить в среднем 245 тысяч за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 240 тысяч. Хорошая погода задержится в Самарской области до выходных. Теплые и холодные антициклоны объединились в одну систему. В регионе распространяется теплая воздушная масса. На ближайшие два дня придется пик потепления, сегодня-завтра до плюс 24 градусов. В выходные будет сухо, температура днем поднимется до плюс 16-22 градусов. В Самарской области подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. В прошлом году у девятиклассников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. На втором и третьем места – география и информатика. Самарские одиннадцатиклассники также чаще выбирали обществознание. Заметно выросла популярность профильной математики и химии. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск, Мурманск. Кофейные стаканчики разрисовал самарский иллюстратор Сева Выводцев. В своих работах художник обращается к узнаваемым деталям городской среды. Стаканы распределяют по всей стране, в самарских ресторанах сети могут попасться дизайны с другими городами. Доллар на сегодня 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1.

Влюбиться — это так легко, спел нам Оливия Дин, So Easy. Это наш с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем Адриана Челентано. До этого еще Чайф, 17 лет, на радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы. Особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озонфарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно это сажать елы-палы.
4: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
5: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора. Золотая выгода».

0: 66.
1: Где моя большая ложка?
2: Где моя большая кружка?
3: А где моя большая кастрюля?
2: В магазине тысяча мелочей. Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин тысяча мелочей. Тысяча товаров для уютного дома.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Кто такой Элтон Джон, мы все, конечно же, знаем, а кто вот Дуа Липа, знают не все. Это восходящая звезда, с 11 до 15 лет она жила с семьей в Косово. В 15 одна вернулась в Лондон, сняла там квартиру с подругой и продолжала заниматься музыкой, записывая каверы. Элтон Джон и Дуа Липа только что на Радио Омега. Следом у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Брайан Адамс, Дэви Червит и Сандра, Around My Heart. Начнем с этого хита «Золотую коллекцию».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
5: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
6: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
7: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 28 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
2: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 93-98-93.
2: Центр Кровли.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти, автолидер. Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж автолидер ГАК или по телефону 772-38.
4: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
5: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
4: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Песня, которая, конечно же, скрасила наш с вами четверг, Unbreak My Heart, Тони Брэкстон на радио Омега. Далее золотая коллекция, в ней Майкл Джексон, Чарли Пут, Селена Гомес, хитом We Don't Talk Anymore, а в начале золотой коллекции Пэтти Райан, You're My Love на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Где моя большая ложка?
6: Где моя большая кружка?
7: А где моя большая кастрюля?
6: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.

0: 15. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега Парадайз. Меня зовут Алена Богданова. Нам с вами прекрасного четверга, хорошего настроения. И сегодня у нас с вами рок-четверг. День рождения отмечает Вячеслав Бутусов. В честь этого слушаем его лучшие песни на радио Омега, а также групп Наутилус Помпилиус и Юпитер. Далее Наутилус Помпилиус на берегу безымянной реки на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните

0: 66.
1: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
2: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
1: Правильно это сажать с елы-палы.
3: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки фермерская 14А.
2: С этим не поспоришь.
4: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Ходят слухи, что она записывает новую музыку. Это Адель, только что на радио Омега. Еще больше красивой музыки у нас с вами впереди. Скоро откроется золотая коллекция, в которой Hero, Энрике Иглесиаса, You Can Touch This, MC Hammer и Wonderful Life, Black на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом «Стан». Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 28 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
2: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Вместе с вами сегодня каждый час слушаем лучшие хиты Вячеслава Бутусова, Наутилуса и сольных проектов. Только что «Одинокая птица» на радио Омега. У Вячеслава Бутусова день рождения. Поздравляем. Далее у нас еще современная композиция «Глайд» на радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
2: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Энергично, в хорошем ритме, вместе с Боссоном. Мы с вами уже приближаемся к золотой коллекции Радио Омега. В ней Type, Angels Crying, Sugar Babe, Stronger. А еще Берлин, Take My Breath Away на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от Сампо. Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Приятного вам вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Крис Рид и Blue Cafe. Впереди у нас с вами сегодняшний именинник Вячеслав Бутусов. Поздравляем его с днем рождения. Послушаем философскую песню «Берег». В ней много смыслов. Один из них в том, что в каждом из нас уживаются противоположные начала. Например, добро и зло. И выбор между ними – это выбор между двумя сторонами личности. В общем, послушаем «Берег» Вячеслава Бутусова на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно это сажать с елы-палы.
4: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
3: Где моя большая ложка?
4: Где моя большая кружка?
5: А где моя большая кастрюля?
4: В магазине тысяча мелочей. Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
6: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской 16.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
7: Я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Песня называется «Я хочу, живю». Мы послушали ЗАЗ на радио Омега. И пусть ваши мечты и желания обязательно исполняются. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней и не я, Энрике Иглесиас, а еще Queen I Want Break Free. С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Блядь!

0: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
2: Центр кровли.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
2: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом «Стан». Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 28 октября по адресу Карла Маркса, 86. Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

Я шел к себе домой, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал.

Радио Омега. Сегодняшний именинник Вячеслав Бутусов. Поздравляем его с днем рождения. Ему исполнилось 65 лет. А тяга к музыке у Вячеслава Бутусова проснулась рано. Еще в 4 классе он попросил у родителей гитару. При этом в музыкальной школе он не учился, музыкальную грамоту освоил самостоятельно. Нам с вами хорошего вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Далее композиция «Tell Me Who».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Радио Омега, Мартиба, Otherwise. А дальше у нас с вами Леони и Скотт Каллум. Композиция называется Stay. Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «Ларус». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины 19 века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Легкого вам, приятного вам завершения всех дел на сегодня. Под любимую музыку только что Sixpence None the Richer, Kiss Me на радио Омега. Я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в которой для вас Modern Talking, Рианна и Адриан Челентано с его песни «Соли». Начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. От зависит до 31 октября 26 года. Число по всем
2: телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: И на очереди у нас «Я хочу быть с тобой». Слова написал поэт Илья Кормильцев. И по словам самого автора, стихи, ставшие припевом, он сочинил за 15 минут, пока ждал опаздывавшую на свидание девушку. Вот так нам, девушкам, полезно даже опаздывать. Очень даже можно.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
5: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 500-520.
7: Центр Кровли.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
9: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом «Стан». Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-2525. Акция действует до 31 октября 2026 года. Число по участвующих акций обналичено. Подробности уточните в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радіо Аміка, ISFB is Change with the Light. Нам с вами прекрасного вечера, хорошего настроения. На очереди золотой коллекции, в ней для вас Westlife, Solidad, Shakira, One Eureve, а еще Desireless Voyage на радіо Аміка через минуту.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
4: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год. В тон

0: 16. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Да, хорошего настроения, прекрасного вечера. Чамба, Уамба на радио Омега. Далее у нас с вами свежая композиция «Die on this hill». Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Лемарк. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
2: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
1: Правильно, это сажать с елы-палы.
3: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки фермерская 14А.
2: С этим не поспоришь.
4: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsis.ru.
5: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: Гидроизоляцию абсолютно бесплатно. Маяк Металл. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Шапку не забудьте. Октябрь в Тольятти. Время готовиться к холодам. Но в любом Хавейл Про от H3 до H9 зима станет лишь красивой декорацией. Мы в Тон Авто заранее позаботились обо всем. Дарим премиальные зимние шины и спутниковую охрану Цезарь Сателлит. Ваш идеальный внедорожник для города и оффроуда полностью готов. Хавейл Про Тон Авто Тольятти. Встречаемся на Воскресенской, 16.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Аминь».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.